0: Здравствуйте, Савине!
1: Здравствуйте,
0: Савине!
1: Издитесь, Савине!
2: Лайта соло о лакитао!
3: Лайта соло о лакитао!
2: Илья ото иса!
3: Илья!